городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Невероятный выбор музыки на одной волне.
2: Love Radio.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Утро начинается с любви.
1: Это Love Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: диктофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Dance with me one more time.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Столица полдень. Love
1: News. В России могут появиться новые банковские продукты с цифровым рублем. Трэвис Скотт рассказал о режиссерских амбициях. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Резких изменений для пользователей не будет. На первом этапе эта форма денег будет использоваться для переводов и отдельных категорий платежей. Карты и операции через СБП продолжат работать в обычном режиме. Обсуждается возможность, при которой банки смогут открывать кошельки цифровой валюты на своем балансе, а в будущем предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Эксперимент может начаться ближе к 2029 году. Цифровой рубль, по словам экспертов, со временем станет основой для появления новых банковских продуктов и финансовых сервисов. Трэвис Скотт хочет попробовать себя в роли режиссера. Новая сделка со студией Paramount Pictures даст музыканту свободу развивать проекты в сфере кино, телевидения и театра. По словам исполнителя, его особенно привлекают мрачные триллеры, где ничего страшного не происходит до самого конца. Американец также не исключает возможности снять байопик о самом себе. Эксперты по отношениям рассказали, как отличить курортный флирт от серьезного романа. Так, мужчина настроен на продолжение, если общается не только на игривые темы, но и говорит о работе, друзьях, планах после отпуска, предлагает даты для встречи в родном городе, знакомит с попутчиками по отдыху, делает общие фото и ставит отметки в социальных сетях. Постоянный просмотр коротких видео может эмоционально истощить. По словам психиатров, привычка быстро получать положительные эмоции приводит к выгоранию. Кроме того, могут развиться проблемы с вниманием, коммуникацией и эмоциональным реагированием. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Леша Свик, Нилетто, Лирик, Филатов и Калас, Мейбл и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алексом Уорреном, Fever Dream на старте. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio, большой привет.

0: Мия, Леша Свикнелет и Мэри Гу только что в эфире. Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и здесь же на одной волне с нами еще больше 100% хитов, в частности, в ближайшие 40 минут этого часа. Кункс, If I Fall Is London, Galaxy. Рядом с ними Майя Мишель на «Малиновой луне». Ну и сразу после небольшой паузы Тедди Свимс, Мистер Нови Долл. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Саундтрек «Очень странным делам» Бартон «Running Up That Hill» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И действительно, для кого-то то, что происходит в рамках чарта Big Love 20, может показаться странным. Скоро узнаем, что именно и какие перестановки случились на этой неделе в Большой Двадцатке. Сделаем это уже с 13 до 14 по московскому времени, через пару минут. Ну а финалем этот час в такой компании Trap Mafia House, Mafia Style, Tempo City, Self Aware и Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.

0: Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».

0: столичных 13.00. Привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие два часа мы займемся подведением итогов официального чарта Love Radio Big Love 20. Меня по-прежнему зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами. Мы начинаем.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Каждую неделю, друзья, вы голосуете за своих любимых артистов на официальном сайте loveradio.ru. По пятницам мы подводим итоги большой двадцатки и повторяем их каждое воскресенье. Сегодня расскажу обо всех изменениях, которые произошли в чарте. Еще будем слушать премьеры, которые вышли в минувшую пятницу. Их у нас, как всегда, целых 6. Ну и еще в рамках чарта будем знакомиться с результатами музыкальных стримингов этой недели. И прежде чем приступить к актуальным итогам Big Love 20, давайте вспомним, как выглядели первые 10 мест чарта на прошлой неделе.
2: Номер 10.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
2: Номер 9.
0: Егор Крид, Артик и Асти.
3: Твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
2: Карма. Номер 8.
0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Анна Асти и Дима Билан. Когда соберу тебя по частям, и мои
1: глаза опять собрались. Песня номер один.
0: Газ, Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Именно так на прошлой неделе расположились звезды на местах с 10 по 1. За каждого из них ты можешь отдать свой голос на официальном сайте lavradio.ru и поддерживать своих других фаворитов и уже сейчас влиять на итоги чарта. Ну а помимо перестановок, почти каждую неделю традиционно кто-то покидает большую двадцатку, и на этот раз тоже есть те, за кого голосовать уже не придется, и вот их имена. Биби Рекса и Faithless, New Religion. Пока-пока. Егор Крид, «Незабудки».
3: Только не звони, не пиши, отпусти и держи. Не звони, не пиши, not my love, believe me, позвони.
0: Это имена артистов, выбывших из чарта на этой неделе. На этом их борьба за первую строчку прекращается и начинается для новых участников рейтинга. Среди дебютантов этой недели Мадонна с недавней премьерой «Dance Theory» на 20-й строчке чарта «Big Love 20».
1: «Big Love 20». Номер 20.

вторая дебютантка этой недели Люся Чеботина «Зеленые глаза». Стартует сразу с 19-й строчки. Далее скромный результат по итогам недели. Рилик с той же 19-й строчки поднимается на 18-ю с работой «Don't Go Mad».

0: На одну строчку вверх продвигается «Лирик» по итогам голосования. Впереди же место под номером 17. И прежде чем к нему перейти, откроем первую абсолютную премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Каждую неделю в рамках чарта Big Love 20 мы не только подводим его итоги, но и знакомимся с премьерами, вышедшими на этой неделе. И первая среди них — работа Zivert «Давай на самый верх», записанная вместе с Ever и продюсером Director Reels. Трек выпущен в день десятилетия музыкального проекта певицы, а идея песни, по словам артистов, появилась после просмотра видео, где двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Zivert, Ever, Director Reels, «Давай на самый верх», премьера этой недели в эфире Love Radio.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Первая абсолютная премьера минувшей пятницы в эфире Love Radio. Зиверт, Эвер и Direct Reels. Давай на самый верх. Впереди же 17-я строчка чарта Big Love 20. И прежде чем узнать, кто находится на ней на этой неделе, обратим внимание на актуальные результаты музыкальных стримингов. И начнем по традиции с Apple Music. И случайным образом выбор на этот раз пал на топ-5 национального топа Кипра.
2: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
1: By India, Chewy Mod.

0: Sugarly Male Angel, Moving to the Sun. Light Noisy Adam and Evie. Первое место Шакира и Бёрна Бой. Дай, дай. Это пятерка лучших треков недели Apple Music на Кипре. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: относительно большое падение завершает голландский электронный дуэт Another с треком Talk to You с 11 места. Артисты падают на 16-е, дальше строчка под номером 15 и следующая абсолютная премьера этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующая новинка у нас сразу от трех артистов: Holy Flame, Айова и Доуз. Работа под названием «Ловлю», которую Катя Айова в своих соцсетях назвала самым быстрым релизом в ее жизни. Как он звучит, услышим через секунду, и сразу после обратим внимание на пятерку лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.
1: 20.

0: Holy Flame, Iowa и Dose Love You продолжает череду главных новинок этой недели. Впереди у нас 15-я строчка официального чарта Love Radio и топ-5 лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Беовулф, Феникс.
2: Огни земли, зажечь по городам, ударится в сотни дней.
0: На четвертом месте Саян, Мальборо.
3: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: Зиверт, Газ. Третья строчка.
4: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: На втором месте Мия Бойко, Экспонат.
5: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячи карат.
0: Индиак, Чо и Мод, Шаде, первое место.
6: Она танцует под Шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
7: Я знаю, что ты не в себе.
0: Это пятерка лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка. Ну а мы продолжаем актуальные итоги чарта Big Love 20.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Еще один отрицательный результат. С 12 места на 15 спускаются румынские артисты Сикато и Минелли. Я напомню, что поддержать их ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы продолжаем подводить итоги чарта. Недавно попавший сюда Адам Ламберт с отлично адаптированным фрагментом хита группы «Руки вверх» «Under the Rhythm» с 16 строчки поднимается на 14 место чарта Big Love 20.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: DJ Goja Michiko. Прибавляет одну строчку по итогам недели. Сегодня он оказывается на 13 месте чарта Big Love 20. Теперь от первой десятки нас с вами отделяют две строчки. Скоро узнаем, кто располагается на 12 и 11 местах. А пока прервемся на традиционный топ-5 треков недели от звезд Love Radio. И на этот раз своим личным рейтингом с тобой поделится LX24.
1: Топ-5 песен LX24. На этой неделе.
2: Всем привет, с вами LX24. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня The Weeknd и его работа Cry For Me. Если уж мужчина плачет из-за девушки, то он вправе рассчитывать на взаимность. Примерно об этом и трек. На 4-м месте у меня собственный трек «Последний танец». Работа, способная как разбить сердце, так и склеить его. Всем лирика.

Суперхит Татьяны Куртуковой «Матушка» не только покорил многих слушателей, в том числе и меня, но и создал целый тренд в музыкальной индустрии. Его я поставил на третье место.

0: Второе место. Я тоже доверил своей песне «Милая» для наших всех любимых девчонок. Ну и, наконец, на первом месте мой учитель музыки, мой вдохновитель и главная легенда всех времен Майкл Джексон с композицией «Beat It». Всем спасибо, друзья. С вами был LX24. Увидимся в эфире Love Radio.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Официальный чарт Love Radio.

0: 5 недель в чарте, еще есть куда идти, но пока всего на одно место вверх продвигается дуэт Calvin Harris и Jay-Z Satisfy. Спустя неделю сегодня они оказываются на 12-й строчке официального чарта Love Radio. Впереди же 11-е место, и на него почти кармический переход с 9-го совершают Егор Крид и Артик и Асти. Карма.
1: Номер 11.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма» располагаются на 11-й строчке чарта Big Love 20 и отделяют нас с вами от первой десятки рейтинга. Ее мы откроем уже в следующем часе, буквально через несколько минут это случится. Ну а сейчас предлагаю вспомнить, как сегодня расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Мадонна, «Dance It Area».

0: Номер 14.
1: Адам Ламберт, Under the Rhythm.
0: Номер 13.
1: Диджей Годжа, Ми Чико.
0: Номер 12.
1: Калвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
0: Номер 11.
1: Егор Крид, Артик и Асти.

0: Два часа дня в столице. И снова большой привет всем, кто остается на одной волне с нами. В этом часе пройдемся по первым 10 строчкам официального чарта Love Radio Big Love 20. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И начнем вторую половину чарта с премьеры минувшей пятницы. Новинка Underneath the Sky — это летняя коллаборация музыкальных проектов Sorry No Drama и уже известно, хорошо известного нам Массимо. И сразу после откроем 10-ю строчку чарта Big Love 20.
2: Big Love 20.

0: Underneath the Sky с Саулином Джуамо и Массимо в числе минувших, в числе премьер минувшей пятницы. Только что в эфире Love Radio, где впереди ждет 10-я строчка официального чарта Love Radio Big Love 20, и на ней сегодня располагается Филатов и Карас. Еще на прошлой неделе дуэт занимал 6-е место.
1: Big, big, big,

от хэппи-энда чуть дальше стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина, если под ним понимать первое место чарта Big Love 20. Одну строчку теряют артисты по итогам недели и сегодня спускаются на 9 место. Впереди строчка под номером 8. Здесь Ариана Гранде. Hate That I Made You Love Me.

0: Один из саундтреков к минувшему чемпионату мира по футболу — Шакира Бёрна Бой «Дай Дай» — резко прорывается вперед за неделю. Они совершают скачок с 17 строчки на 7-ю, просто так, пролетая целых 10 мест. Впереди же строчка под номером 6 и еще одна премьера этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующую премьеру в минувшую пятницу выпустил наш большой друг и постоянный участник Big Love Show Лирик. Как всегда, держит марку, но из внезапного разве что обложка в стиле программы «Поле чудес» к этой работе. Ну а называется она «Аутентичная».
1: Big Love 20.

0: Лирик, аутентичная. Еще одна примера минувшей пятницы. Ну а мы продолжаем подведение итогов чарта Big Love 20. И прежде чем открыть строчку под номером 6, обратим внимание на самые шазамируемые песни недели. На этот раз треки национального топа Филиппин.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Fat Papi, Freaked Out. Ариана Гранде на четвертой строчке. Алекс Крайтон, Merry Christmas, I miss you.

Miller, Ty Dolla Sign, Cinderella. Fish Creek, Good Genug на первой строчке. Это филиппинский топ самых шазамируемых песен недели, ну а мы продолжаем актуальные итоги чарта Big Love 20.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Crazy Swims, Mr. Know It All скромно продвигается на одну строчку вверх, с седьмой на шестую. Впереди первая пятерка официального чарта Love Radio. Там располагается трио Hugель, ML Angel и Alternate. И спустя неделю они могут похвастаться хорошим результатом. С 10-го места чарта Big Love 20 артисты переходят на 5-е.

0: Хьюгель, Эмэйл Энджел, Алтернейт, Moving to the Sun по итогам голосования совершает скачок с 10 места на 5. Все меньше мест остается до 1. На горизонте же строчка под номером 4 и очередная премьера минувшей пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующая новинка от глобальной женской группы Cat Psy, к созданию которой команда привлекла Эда Ширана в качестве композитора, а сама она станет предварительным синглом к третьему EP альбому Cat Psy Wild, релиз которого запланирован на 14 августа. Трек Animal в эфире Love Radio.

0: Animal. Новинка от женской команды Cat Sai. Сегодня продолжает череду главных новинок этой пятницы. Впереди четвертая строчка официального чарта Love Radio и небольшое путешествие в музыкальное прошлое. В рубрике Past Perfect снова вспомним, как когда-то выглядел чарт Big Love 20. И на этот раз отправимся в год 2012.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Карли Рэй Джепсен, Call Me Maybe. Florida и Sia, Wild Ones. Аура Дион и Рок-Мафия, Friends.
2: Номер 2.
0: Питбуль и Крис Браун, International Love. Мишель Тело, Ice You Chipego.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.
0: Так звучал счастливый 2012 в чарте Big Love 20. Ну а мы продолжаем актуальные итоги.
1: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.
7: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Так же не спеша, как звучит эта история, артисты не торопятся покидать первую десятку. На прошлой неделе они занимали вторую строчку и уже сейчас находятся на четвертой. Осталась первая тройка лидеров, и бронзовую строчку сегодня занимают Али Фарбан и Линэ Миллер, Body Talk. По итогам недели артисты поднимаются на одну ступень.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт, хоть и газует, как обещает, но сегодня уже теряет первое место. Вторая строчка чарта Big Love 20, сегодня артистка на ней. Теперь лишь осталось назвать имя того или тех, кто занимает первую строчку. Сделаем это сразу после завершающей премьеры этой пятницы и финального на сегодня топа лучших треков недели Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон, Билли Джин. Четвертая строчка Оазис, Wonderwall.
2: Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before.
0: Третье место Джастин Бибер, Ники.

0: Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Первая строчка Шакира и Берна Бой, Дай Дай. Это пятерка лучших треков в приложении Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем подведение актуальных итогов чарта Big Love 20.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Это была финальная премьера недели Charli XCX «Camera» из недавно вышедшего альбома «Артистки». Клип к треку с Винсаном Касселем в главной роли прилагается в сети. Ну а у нас здесь завершающая первая строчка чарта, и имя лидера я назову сразу, как обновим в памяти места с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Филат Фекера «Среди счастливых людей». Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Номер 7.
1: Шакира и Бёрна Бой, «Дай, дай».
0: Номер 6.
1: Дэдди Свимс, «Мистер Навидал». Hugel, Moving to the Sun.
0: Номер 4.
1: Анна Асти, Дима Билан.
0: Номер 3.
1: Али Фарбун и Ирена Миллер. Зиверт, «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Именно так на этой неделе расположились артисты на местах с 10 по 2. Впереди всего одна строчка, и после пятницы это уже не интрига. BTS с треком «Come Over» располагаются на первом месте по итогам голосования. На сайте loveradio.ru поддерживайте своих любимых артистов и влияйте на итоги чарта. Новые мы подведем в следующую пятницу. Ну а прямо сейчас лидеры большой двадцатки BTS «Come Over». Вместе с тобой за итогами следил Максим Абдуллин. Я не прощаюсь. Встретимся в новом часе в эфире Love Radio.
0: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1.

до столичных 15.00. Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio на старте этого часа. Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Clash Heroes и Adam Levine Stereo Heart только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут. Звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа.
0: За экватором часа Тези Свимс, Мисти Нау Идол. После короткой паузы Тэмми Пал и Дженни, Дракула. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Love Radio.
1: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Лиза. Женя Трофимов в «Комната культуры. Поезда» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой паузы здесь, в этом часе, до финала отметится Кеша «Тик-так» из музыкального прошлого, «Звонкий» и его недавняя премьера «Невероятно», ну и еще больше саундтреков твоей любви. В новом часе здесь в эфире Love Radio. Оставайся с нами, чтобы не пропустить.
2: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Гигабайты и минуты бесконечны.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

наших столичных 16.00. Вик, Нюша, Алок и Анита, Мари Краймбрери и другие артисты скрасят первые 20 минут. До этого часа на старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Утро Буди в эфире Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: И вот какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу услышим Ариану Гранде «That I Made You Love Me». Мартин и Федук «Другие планы». И после короткой паузы Али Фарвен и Ирина Миллер «Body Talk». Слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Someone Like You. Только что в эфире Love Radio, и здесь же узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Короткий музыкальный отрезок до завершения этих 60 минут с нами проведут Maroon 5, This Love из музыкального прошлого, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Сразу после короткой паузы, ну и новый час откроем актуальными новостями.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе

0: 5 вечера в столице.
1: Переводы с карты будут отслеживаться по-новому. Лимит сверхурочной работы увеличится. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к переводам, которые россияне делают по картам МИР через СБП и с использованием единого QR-кода. По словам юристов, каких-то серьезных последствий для обычных граждан не будет, но подозрительные операции могут выявляться быстрее. Для тех, у кого платежи выглядят необычно или связаны с операциями с высоким риском, контроль станет жестче. Работодатели с 1 сентября смогут увеличить в 2 раза годовой лимит сверхурочной работы до 240 часов. Такое изменение должно быть зафиксировано в коллективном договоре. При этом ограничение в 4 часа такой работы в день сохранится. Сотрудников, которые перерабатывают больше 120 часов в год, компания будет обязана по письменному заявлению направлять на диспансеризацию, профилактический или периодический осмотр. Оплачивать каждый дополнительный час будут в двойном размере. При этом доплату можно заменить отдыхом. Российские производители топлива на фоне напряженной ситуации на рынке ищут новые способы увеличить выпуск бензина за счет импорта присадок, отдельных компонентов и химического сырья. Октаноповышающие добавки позволяют использовать больше доступных низкооктановых фракций и производить дополнительные объемы топлива уже на российских НПЗ и нефтебазах. Обезьяны могут понимать основы геометрии почти так же хорошо, как маленькие дети. Как выяснили ученые из Америки в ходе эксперимента с павианами и макаками, базовая геометрическая интуиция практически не зависит от образования. Не исключено, что способность распознавать формы досталась людям и другим приматам в ходе эволюции. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Лаврадио _official. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного вечера!
0: Новые 60 минут проведем с большим музыкальным разнообразием. В первые 20 минут Ava Max, The Bowser, Джонни и Федук. На старте Хьюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдулин. Это Лав Радио.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Madonna, Dance It Area. DJ Goji, Jason Derulo и Melody Michiko. Моя Мишель на «Малиновой луне». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Визитная карточка Тимы Белорусских. Незабудка. В эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, как всегда, в небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты часа. И вот с кем именно Эрик Фриц, Call on Me из 2004-го завершит текущие 60 минут. Клинган и Варген, Kids on the Run и Мадонна с премьерой Density Area появится после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним. И ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами. 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

столичных 18.00. Адам Ламберт, Алоки Калид, Боб Синклар и Кайза и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа на старте Another Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера.

0: Ностальгия Финау, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Ханна «Любовь навсегда». Рядом с ней Шакира и Бёрн Бой «Дай, дай». Медузы «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио. Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Так случилось. Мартин только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас в ближайшее будущее заглянем на пару минут, узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и заглянем даже не на пару минут, а секунд на самом деле, потому что небольшая, но все-таки разнообразная компания впереди. Texas, Summer Song, флешбэк из музыкального прошлого впереди, под занавес этого часа. Тиесто, Джонас, Блю, Рита Ора, Ritual. Сразу после короткой паузы, ну и традиционно не оставим твои динамики без порции самых разнообразных хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Джек Джонс и Калум Скотт, Калми Харрис, Люси Чеботина. На старте Тедди Суимс, Мистер Новый Дал. У микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: Уезжал Джек Джонс и Кэллум Скотт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Flat Figures среди счастливых людей. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Через пару отличных треков BTS Swim. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету, однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и с таким же жизнеутверждающим настроением будем приближаться к финалу этого часа из 2013-го. Под занавес Pharrell Williams, Happy, Филат Фикера среди счастливых людей сразу после короткой паузы. И, как всегда, еще больше разнообразных и 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в M-Video радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. M-Video. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

глазам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Love Radio.
1: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале? Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: знаю. Лав Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
1: Категория 18+.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.